0: Публицитата. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: Японии. Публичитата. Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
1: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
2: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervă-ți locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
5: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».

0: лучше. Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
1: Заказывайте доставку под ключ.
0: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
1: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
0: Q-Cars.
1: Кишинев, улица Буковини, 30.
0: Подробнее на q-cars.md.
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Bună noaptea!
1: Publicitate.
2: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
6: Репарация ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
7: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
8: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.

0: выходные вдвое лучше.
1: Интровьеце сенатосе консумадзинник минимум 2 литри де апе. Публичитате. 07.09. Но очень

0: Включить. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.med.
3: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
4: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
7: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Sen şomersin. Ну иди ко мне, иди ко мне. Все еще мерзнешь.
1: Мне холодно. Мне больно.
0: Больше не будет.

0: Astăzi, 5 iunie, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate, iar vântul va sufla din sud-est slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil, precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud-est moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 15 grade.
1: Meteo. Publicitate.
0: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен. Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизелек. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизелек.
3: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. Rent-X. Acum e ușor să găsești imobile.
4: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
0: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
0: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
6: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
7: Заказывайте доставку под ключ.
6: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
7: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
6: Q-Cars.
7: Кишинев, улица Буковини, 30.
6: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079-95-9195.
8: New song. Kygo and Dan Timinski. Heaven on your mind.

0: Publicitate. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Yeah, Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: Публичитате. 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
1: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii cam Чемпион ку Инко!
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079.

0: ofertele McDonald's.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
2: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
1: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
3: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195.

0: Publicitate.
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante, de la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
2: În aplicația McDonald's ai Super Combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт. Или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
6: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
7: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
8: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
9: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
10: Конструить сау реновать каса. Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
11: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
12: Заказывайте доставку под ключ.
11: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
12: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
11: Q-Cars.
12: Кишинев, улица Буковини, 30.
11: Подробнее на q-cars.md.
13: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079

0: Публицитата.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.мд.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
3: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
5: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connecti Mobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connecti Mobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
6: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
7: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
8: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
9: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: restaurantele McDonald's.
1: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
3: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rent-X! Acum e ușor să găsești imobile!
4: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
5: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.

0: Публицитата.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
3: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ДДД.МД ужин решен.
5: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Ищете жилье? Rentix! Ищете офис? Rentix! Ищете парковку? Rentix! Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
6: Репарация ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
7: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
8: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
9: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii cam Чемпион ку Инко!
10: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
11: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Три Макдональдс.
1: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
2: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.

представлены. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо